0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birga